0: вечер воспитаний. Магдалено.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.